ты возродишься в тот же день. Вот ты умираешь, но ты возродишься в тот же день. Ты быстро спрыгаешь в молоко. Ты агнец, павший в молоко. Для тебя вино блаженно. Твоя почесть под землей.